0: В лесных массивах строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шин и покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняющие воздух, почву и воду. В мэрии напоминают, за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. И еще одна новость. Работники Алроса охраны прошли полноценный медицинский осмотр на рабочем месте. Выездную бригаду сформировали специалисты медцентра и центральной районной больницы. Сотрудникам измеряют давление, берут анализы, проводят ЭКГ и экспресс-тесты на 5 видов инфекции. По желанию, биоимпедансное исследование, которое показывает состояние тела. С начала года медики Алроса и Мирнинской центральной больницы побывали почти на 20 предприятиях компании, провели профилактические осмотры для более 1000 человек. Продолжит Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра Алроса.
1: Медосмотру заявлено почти 200 человек. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель заинтересованности руководства в том, чтобы все работники подлежали медицинскому осмотру. Это, естественно, очень важно. Именно в рамках диспансеризации профилактических медицинских осмотров мы можем выявить те заболевания, которые у людей долго не дают о себе знать и не дают симптомов.
0: Следующий шаг – углубленный чекап сотрудников структурных и дочерних подразделений. Программу сформируют по итогам диспансеризации. В нее включат работников, имеющих показания к дополнительному обследованию. Приглашение направят до ноября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
2: Алмазный край. Радио без границ.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

понятия бесконечных возможностей или невероятности. Я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности. И так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренеров в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

называем это космической медитацией. Голоса в моей голове советуют мне сдаться, но я знаю их, они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Преображая город. Управление ЖКХ Мирного ждет проекта благоустройства дворов от жителей. Отходам тут не место. В Ленске борются с несанкционированными свалками. Предупредить, а не вылечить. Сотрудники Алросохраны прошли диспансеризацию на рабочих местах. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Ты прости, но уже слишком поздно.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Преображая город, управление ЖКХ Мирного ждет проекта благоустройства дворов от жителей. Отходам тут не место. В Ленске борются с несанкционированными свалками. Предупредить, а не вылечить. Сотрудники Алросохрана прошли диспансеризацию на рабочих местах. Теперь подробно. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека и дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку или обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территории у дома номер 4 на Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты финансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей. Городской 500 тысяч, остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
2: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
1: Заявки принимают до 1 октября на почту управления жилищно-коммунального хозяйства. В первой декаде октября комиссия рассмотрит предложение, а к декабрю станет известно, какие дворы преобразят в следующем году. Далее. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах Спутник, Ханайдах и других. Вместо грибов в лесных массивах – строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шины покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняющие воздух, почву и воду. В мэрии напоминают, за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. И еще одна новость. Работники Алросохраны прошли полноценный медицинский осмотр на рабочем месте. Выездную бригаду сформировали специалисты медцентра и центральной районной больницы. Сотрудникам измеряют давление, берут анализы, проводят ЭКГ и экспресс-тесты на 5 видов инфекции. По желанию, биоимпедансное исследование, которое показывает состояние тела. С начала года медики Алроса и Мирнинской центральной больницы побывали почти на 20 предприятиях компании, провели профилактические осмотры для более 1000 человек. Продолжит Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра Алроса.
3: В медосмотре заявлено почти 200 человек. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель заинтересованности руководства в том, чтобы все работники подлежали медицинскому осмотру. Это, естественно, очень важно. Именно в рамках диспансеризации профилактических медицинских осмотров мы можем выявить те заболевания, которые у людей долго не дают о себе знать и не дают симптомов.
1: Следующий шаг – углубленный чекап сотрудников структурных и дочерних подразделений. Программу сформируют по итогам диспансеризации. В нее включат работников, имеющих показания к дополнительному обследованию. Приглашение направят до ноября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

Я иду по застывшему городу, и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожие, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города. I was falling, but you caught my

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

вляпалась. И почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то. Просила чепуху падающих звезд.

Ты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. И

Привет. Ты как? Прости. И не вернусь обратно. Кто здесь? Не прав. Мы узнаем завтра.

0: В Мирном 11 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Так ведь за этим я сюда пришел. У тебя есть белая простыня?
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой осени. Начнем обзор с отечественной фантастики под названием «Девятая планета». После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на девятой планете. Удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие, обычные армейские воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается. Кто-то скорректировал им всем память. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. Возрастное ограничение 16+.
4: Вверх по руке. Вы в полной безопасности. Что вы видите?
5: Эта планета – последняя надежда для миллионов землян.
6: Несколько раз в год открывается портал на другую планету, в тоннеле метро.
7: Что за дыра?
8: Девчонки, что вечером делаете?
6: И там две луны, жара и монстры бегают.
9: А вот это шах и мат. Представляй, лох.
10: Да я чё? Да он не тем конем пошел.
11: Дима, ты что здесь делаешь?
3: Для любителей мультфильмов, пожалуйста, приключенческая анимация «Капитан Невельской и земли черного дракона». Капитан Невельской и девочка Надя отправляются в опасное путешествие с целью исследовать последнее белое пятно на карте, но сталкиваются с совершенно необычным миром, знакомятся с местными жителями и вместе пытаются спасти землю от захвата браконьерами. Возрастное ограничение 12+.
12: Дикая!
13: Должна совершать дикие поступки.
14: Благородным барышням не пристало лазать по крышам. Хочешь, чтобы тебя отчислили?
12: Посмотрите-ка, у дикой новый кавалер.
15: Когда этот ребенок возьмется за ум, таким как вы, здесь не место.
3: У меня на этом все. Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
0: Афиша кино.
16: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном угнали внедорожник с ключами в замке зажигания. Результаты экологической экспедиции «Алроса» по рекам Якутии представят до конца 2026 года. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
6: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
0: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005, 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтуном LFS-77-AON и QS-77-AON свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И клиническую бибирсу.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном угнали внедорожник с ключами в замке зажигания. Результаты экологической экспедиции «Алроса» по рекам Якутии представят до конца 2026 года. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Далее подробности. В Мирном угнали внедорожник с ключами внутри. По информации МВД Якутии, владелица припарковала машину во дворе на улице Ленина и ушла на смену. Женщина оставила ключи под поликом, а двери открытыми, чтобы знакомый заменил лампочки. Мужчина выполнил работу и ушел, оставив ключи в замке зажигания. Ночью этим воспользовался нетрезвый 34-летний прохожий. Покатавшись на авто, злоумышленник бросил машину на улице и ушел домой. Владелица, вернувшись со смены, не обнаружила джип на месте. Подозреваемого задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Полиция напоминает, всегда вынимайте ключи из замка зажигания, не оставляйте машину с работающим двигателем без присмотра, а покидая автомобиль, закрывайте двери и включайте сигнализацию. Далее. В Западной Якутии завершилась экспедиция по пяти рекам – Долдыну, Мархе, Вилюю, Малой Ботуопи и Ереляху. Пробы воды теперь проанализируют в лаборатории. Об этом в эфире «Доброго утра» на Алмазном крае рассказал ли директор экоцентра «Алрос» Анастасия Габрашитова и председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экологического центра «Алроса».
3: Глобальная была цель именно привлечь специалистов, кто сможет вообще провести такую экспедицию, посмотреть на состояние наших рек, на состояние тех территорий прилегающих, которые к ней как раз подходят, отобрать пробы воды и передать их на исследование. В некотором смысле такой, наверное, независимый взгляд специалистов, который позволяет в том числе довести информацию до общественности.
2: Маршрут от Удачного до Нюрбы около 1000 километров. К походу готовились год. В пути участники встречались с жителями 7 сел. Экспедицию осложнила поломка двигателя аэролодки за 3 дня до старта и травма одного из планируемых участников. Итоги и документальный фильм экологи представят до конца 2026 года. Еще одна новость. 26 мирнинских школьников сделали первый шаг к будущей технической профессии. В Центре дополнительного образования начался очередной сезон программы «Техномодуль». Ее запустили в 2019 году. За это время по ней обучили 168 человек. Продолжит Марина Рожина, замдиректора по научно-методической работе Центра дополнительного образования.
4: Основная цель – это у нас популяризация различных технических профессий, также активная профориентация среди школьников именно инженерных профессий.
2: Техномодуль вовлекает будущее поколение специалистов в решение реальных производственных задач алмазодобывающей промышленности через работу над проектами. Задания для участников программы разрабатывают специалисты «Алроса». В этом году проекты представили Управление промышленной безопасности, специализированный трест алмазавтоматики и Удачинский комбинат. В конце учебного года участники техномодуля защитят свои наработки перед экспертной комиссией. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Алмазный край».
8: Удачный 102.3 FM.
9: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
10: Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

ищем, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

За каждой холодной зимой приходит весна. И каждого лета нам всегда будет мало. Но знают дороги и снежные перевалы, что за бесконечной зимой

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном угнали внедорожник с ключами в замке зажигания. Результаты экологической экспедиции «Алроса» по рекам Якутии представят до конца 2026 года. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В алмазной столице серое небо, максимальная отметка на

0: кубики термометра 4 градуса тепла.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
4: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
0: Fox Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005, 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
7: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Та самая история.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном угнали внедорожник с ключами в замке зажигания. Результаты экологической экспедиции «Алроса» по рекам Якутии представят до конца 2026 года. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Далее подробности. В Мирном угнали внедорожник с ключами внутри. По информации МВД Якутии, владелица припарковала машину во дворе на улице Ленина и ушла на смену. Женщина оставила ключи под поликом, а двери открытыми, чтобы знакомый заменил лампочки. Мужчина выполнил работу и ушел, оставив ключи в замке зажигания. Ночью этим воспользовался нетрезвый 34-летний прохожий. Покатавшись на авто, злоумышленник бросил машину на улице и ушел домой. Владелица, вернувшись со смены, не обнаружила джип на месте. Подозреваемого задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Полиция напоминает, всегда вынимайте ключи из замка зажигания, не оставляйте машину с работающим двигателем без присмотра, а покидая автомобиль, закрывайте двери и включайте сигнализацию. Далее. В Западной Якутии завершилась экспедиция по пяти рекам – Долдыну, Мархе, Вилюю, Малой Бутуопи и Ереляху. Пробы воды теперь проанализируют в лаборатории. Об этом в эфире «Доброго утра» на Алмазном крае рассказал ли директор экоцентра «Алрос» Анастасия Габрашитова и председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экологического центра «Алроса».
3: Глобальная была цель именно привлечь специалистов, кто сможет вообще провести такую экспедицию, посмотреть на состояние наших рек, на состояние тех территорий прилегающих, которые к ней как раз подходят, отобрать пробы воды и передать их на исследование. В некотором смысле такой, наверное, независимый взгляд специалистов, который позволяет в том числе довести информацию до общественности.
2: Маршрут от Удачного до Нюрбы около 1000 километров. К походу готовились год. В пути участники встречались с жителями 7 сел. Экспедицию осложнила поломка двигателя аэролодки за 3 дня до старта и травма одного из планируемых участников. Итоги и документальный фильм экологи представят до конца 2026 года. Еще одна новость. 26 мирнинских школьников сделали первый шаг будущей технической профессии. В Центре дополнительного образования начался очередной сезон программы «Техномодуль». Ее запустили в 2019 году. За это время по ней обучили 168 человек. Продолжит Марина Рожина, замдиректора по научно-методической работе Центра дополнительного образования.
4: Основная цель – это у нас популяризация различных технических профессий, также активная профориентация среди школьников именно инженерных профессий.
2: Техномодуль вовлекает будущее поколение специалистов в решение реальных производственных задач алмазодобывающей промышленности через работу над проектами. Задания для участников программы разрабатывают специалисты «Алроса». В этом году проекты представили Управление промышленной безопасности, специализированный трест алмазавтоматики и удачнинский комбинат. В конце учебного года участники техномодуля защитят свои наработки перед экспертной комиссией. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, а воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Радио «Алмазный край».
9: Ленск, 105 FM.

0: было неправильно.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном угнали внедорожник с ключами в замке зажигания. Результаты экологической экспедиции «Алроса» по рекам Якутии представят до конца 2026 года. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
4: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный.

0: пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
1: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
2: «Фокс Бокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
1: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005, 8-914-252-8005.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808. «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Тебе напомнить боль моя. Плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не знаю.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном угнали внедорожник с ключами в замке зажигания. Результаты экологической экспедиции «Алроса» по рекам Якутии представят до конца 2026 года. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Далее подробности. В Мирном угнали внедорожник с ключами внутри. По информации МВД Якутии, владелица припарковала машину во дворе на улице Ленина и ушла на смену. Женщина оставила ключи под поликом, а двери открытыми, чтобы знакомый заменил лампочки. Мужчина выполнил работу и ушел, оставив ключи в замке зажигания. Ночью этим воспользовался нетрезвый 34-летний прохожий. Покатавшись на авто, злоумышленник бросил машину на улице и ушел домой. Владелица, вернувшись со смены, не обнаружила джип на месте. Подозреваемого задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Полиция напоминает, всегда вынимайте ключи из замка зажигания, не оставляйте машину с работающим двигателем без присмотра, а покидая автомобиль, закрывайте двери и включайте сигнализацию. Далее. В Западной Якутии завершилась экспедиция по пяти рекам – Долдыну, Мархе, Вилюю, Малой Бутуопи и Ереляху. Пробы воды теперь проанализируют в лаборатории. Об этом в эфире «Доброго утра» на Алмазном крае рассказал ли директор экоцентра «Алрос» Анастасия Габрашитова и председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экологического центра «Алроса».
3: Глобальная была цель именно привлечь специалистов, кто сможет вообще провести такую экспедицию, посмотреть на состояние наших рек, на состояние тех территорий прилегающих, которые к ней как раз подходят, отобрать пробы воды и передать их на исследование. В некотором смысле такой, наверное, независимый взгляд специалистов, который позволяет в том числе довести информацию до общественности.
2: Маршрут от Удачного до Нюрбы около 1000 километров. К походу готовились год. В пути участники встречались с жителями 7 сел. Экспедицию осложнила поломка двигателя аэролодки за 3 дня до старта и травма одного из планируемых участников. Итоги и документальный фильм экологи представят до конца 2026 года. Еще одна новость. 26 мирнинских школьников сделали первый шаг к будущей технической профессии. В Центре дополнительного образования начался очередной сезон программы «Техномодуль». Ее запустили в 2019 году. За это время по ней обучили 168 человек. Продолжит Марина Рожина, замдиректора по научно-методической работе Центра дополнительного образования.
4: Основная цель – это у нас популяризация различных технических профессий, также активная профориентация среди школьников именно инженерных профессий.
2: Техномодуль вовлекает будущее поколение специалистов в решение реальных производственных задач алмазодобывающей промышленности через работу над проектами. Задания для участников программы разрабатывают специалисты «Алроса». В этом году проекты представили Управление промышленной безопасности, специализированный трест алмазавтоматики и Удачинский комбинат. В конце учебного года участники техномодуля защитят свои наработки перед экспертной комиссией. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
4: Fox Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-252-2050.

0: 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Так ведь за этим я сюда пришел. У тебя есть белая простыня?
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой осени. Начнем обзор с отечественной фантастики под названием «Девятая планета». После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на девятой планете. Удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие, обычные армейские воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается. Кто-то скорректировал им всем память. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. Возрастное ограничение 16+.
4: Вверх по руке. Вы в полной безопасности. Что вы видите?
5: Эта планета – последняя надежда для миллионов землян.
6: Несколько раз в год открывается портал на другую планету, в тоннеле метро.
7: Что за дыра?
8: Девчонки, что вечером делаете?
6: И там две луны, жара и монстры бегают.
9: А вот это шах и мат. Представляй, лох.
7: Да я чё? Да он не тем конем пошел.
10: Дима, ты что здесь делаешь?
3: Для любителей мультфильмов, пожалуйста, приключенческая анимация «Капитан Невельской и земли черного дракона». Капитан Невельской и девочка Надя отправляются в опасное путешествие с целью исследовать последнее белое пятно на карте, но сталкиваются с совершенно необычным миром, знакомятся с местными жителями и вместе пытаются спасти землю от захвата браконьерами. Возрастное ограничение 12+.
11: Дикая!
12: Должна совершать дикие поступки.
13: Благородным барышням не пристало лазать по крышам. Хочешь, чтобы тебя отчислили?
11: Посмотрите-ка, у Дикой новый кавалер.
14: Когда этот ребенок возьмется за ум, таким как вы, здесь не место.
3: У меня на этом все. Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
0: Афиши кино. Для слушателей старше 16 лет.
15: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.

0: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
1: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
0: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005, 8-914-252-8005.
2: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Эй-колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
4: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
5: «Алмазный край». Радио без границ.

0: что так вышло, блин.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
3: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
4: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер Надзор Федеральной службы и Китринча Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню
3: Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел Тавсуню Субебил Сел

0: в Мирном. 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алмазы Анабара перевыполнили план по добыче алмазов. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Иреляха в Мирном достроили административное здание. Мирницы устроили балаган на дне государственности республики. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-400.

0: 424, 8-411-2-508-424.
1: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
2: «Фокс Бокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
1: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005, 8-914-252-8005.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-24-808.

я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Алмазы Анабара перевыполнили план по добыче алмазов. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Ириляха в Мирном достроили административное здание. Мирнинцы устроили балаган на дне государственности республики. Далее подробности. Алмазы Анабара перевыполнили план по добыче алмазов. Дочернее общество «Алроса» завершило промывочный сезон 2026 года. Два алмазных прииска «Маят» и «Молода» и золотодобывающий участок «Хабтасынах-2» отработали 110 дней. План выполнили на 116%. Это показатель – результат работы более 1700 сотрудников. Они работали круглосуточно на 25 объектах – от карьеров до энергетики. Также в алмазах Анабара завершили сезон навигации. Все товарно-материальные ценности и оборудование для следующего промывочного года завезли на месторождение. Далее. В зоне отдыха у реки Ириляах в Мирном готово административное здание. На первом этаже рабочие обустроили просторный холл и санузлы, в том числе для маломобильных граждан. На втором – офисное помещение и открытое пространство с панорамными окнами, выходящими на реку. Продолжит Ринат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Первоначально объект предполагался для летней эксплуатации, и в ходе реализации проекта все-таки было предложено для эксплуатации и в зимний период в том числе, поэтому были внесены корректировки в проект.
2: Здание построили в соответствии с дизайн-кодом города. Объект передадут для эксплуатации Управлению спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Еще одна новость. Жители Мирного устроили балаган во Дворце культуры «Алмаз». Трендовую настольную игру «Бункер» под якутскую тематику адаптировал школьник и представил на празднование Дня государственности республики. Балаган поможет любому в изучении якутского языка и культуры народа Саха. Для любителей украшений на празднике работала лавка местных мастеров. Праздничную программу, ярмарку, квиз о республике, якутский книжный клуб и мастер-классы для горожан организовала администрация Мирного совместно с культурно-спортивным комплексом «Алроса» и сообществом активных мирнинцев «Кэрэ Эйгэ». В концертном зале с Днем государственности мирнинцев поздравили песнями и танцами, а лучших ждали награды. В этот раз на сцене поощряли за работу в сфере культуры и охотничьего хозяйства, а также те, кто занимается гуманитарной помощью, говорит Дмитрий Ширинский, заместитель главы Мирнинского района.
4: Наш суровый северный край показывает хорошие успехи в горнодобывающей углеводородной промышленности. Здесь трудятся самые настоящие патриоты.
2: Праздничный вечер завершился осохаем на площади. Мирнинцы встали в общий круг под ритм барабанов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Радио «Алмазный край».
8: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

будто бы сон. Это танцпол, как маскарадный бал. На тебе маска, девочка сказка, я тебя узнал. Давай украду, всех на виду, пока это будет не поздно.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алмазы Анабара перевыполнили план по добыче алмазов. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Иреляха в Мирном достроили административное здание. Мирницы устроили балаган на дне государственности республики. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
0: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005, 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Алмазы Анабара перевыполнили план по добыче алмазов. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Ириляха в Мирном достроили административное здание. Мирнинцы устроили балаган на дне государственности республики. Далее подробности. Алмазы Анабара перевыполнили план по добыче алмазов. Дочернее общество «Алроса» завершило промывочный сезон 2026 года. Два алмазных прииска «Маят» и «Молодом» и золотодобывающий участок «Хабтасынах-2» отработали 110 дней. План выполнили на 116%. Это показатель – результат работы более 1700 сотрудников. Они работали круглосуточно на 25 объектах – от карьеров до энергетики. Также в алмазах Анабара завершили сезон навигации. Все товарно-материальные ценности и оборудование для следующего промывочного года завезли на месторождение. Далее. В зоне отдыха у реки Ириляах в Мирном готово административное здание. На первом этаже рабочие обустроили просторный холл и санузлы, в том числе для маломобильных граждан. На втором – офисное помещение и открытое пространство с панорамными окнами, выходящими на реку. Продолжит Ринат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Первоначально объект предполагался для летней эксплуатации, и в ходе реализации проекта все-таки было предложено для эксплуатации и в зимний период в том числе, поэтому были внесены корректировки в проект.
2: Здание построили в соответствии с дизайн-кодом города. Объект передадут для эксплуатации Управлению спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Еще одна новость. Жители Мирного устроили балаган во Дворце культуры «Алмаз». Трендовую настольную игру «Бункер» под якутскую тематику адаптировал школьник и представил на празднование Дня государственности республики. Балаган поможет любому в изучении якутского языка и культуры народа Саха. Для любителей украшений на празднике работала лавка местных мастеров. Праздничную программу, ярмарку, квиз о республике, якутский книжный клуб и мастер-классы для горожан организовала администрация Мирного совместно с культурно-спортивным комплексом «Алроса» и сообществом активных мирнинцев «КРЭГ». В концертном зале с Днем государственности мирнинцев поздравили песнями и танцами, а лучших ждали награды. В этот раз на сцене поощряли за работу в сфере культуры и охотничьего хозяйства, а также те, кто занимается гуманитарной помощью, говорит Дмитрий Ширинский, заместитель главы Мирнинского района.
4: Наш суровый северный край показывает хорошие успехи в горнодобывающей углеводородной промышленности. Здесь трудятся самые настоящие патриоты.
2: Праздничный вечер завершился осохаем на площади. Мирнинцы встали в общий круг под ритм барабанов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Радио.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Алмазы Анабара перевыполнили план по добыче алмазов. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Иреляха в Мирном достроили административное здание. Мирницы устроили балаган на дне государственности республики. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
4: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
0: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005, 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Алмазы Анабара перевыполнили план по добыче алмазов. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Ириляха в Мирном достроили административное здание. Мирнинцы устроили балаган на дне государственности республики. Далее подробности. Алмазы Анабара перевыполнили план по добыче алмазов. Дочернее общество «Алроса» завершило промывочный сезон 2026 года. Два алмазных прииска «Маят» и «Молода» и золотодобывающий участок «Хабтасынах» два отработали 110 дней. План выполнили на 116%. Это показатель – результат работы более 1700 сотрудников. Они работали круглосуточно на 25 объектах – от карьеров до энергетики. Также в алмазах Анабара завершили сезон навигации. Все товарно-материальные ценности и оборудование для следующего промывочного года завезли на месторождение. Далее. В зоне отдыха у реки Ириляах в Мирном готово административное здание. На первом этаже рабочие обустроили просторный холл и санузлы, в том числе для маломобильных граждан. На втором – офисное помещение и открытое пространство с панорамными окнами, выходящими на реку. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Первоначально объект предполагался для летней эксплуатации, и в ходе реализации проекта все-таки было предложено для эксплуатации и в зимний период в том числе, поэтому были внесены корректировки в проект.
2: Здание построили в соответствии с дизайн-кодом города. Объект передадут для эксплуатации Управлению спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Еще одна новость. Жители Мирного устроили балаган во Дворце культуры «Алмаз». Трендовую настольную игру «Бункер» под якутскую тематику адаптировал школьник и представил на празднование Дня государственности республики. Балаган поможет любому в изучении якутского языка и культуры народа Саха. Для любителей украшений на празднике работала лавка местных мастеров. Праздничную программу, ярмарку, квиз о республике, якутский книжный клуб и мастер-классы для горожан организовала администрация Мирного совместно с культурно-спортивным комплексом «Алроса» и сообществом активных мирнинцев «КРЭЭГ». В концертном зале с Днем государственности мирнинцев поздравили песнями и танцами, а лучших ждали награды. В этот раз на сцене поощряли за работу в сфере культуры и охотничьего хозяйства, а также тех, кто занимается гуманитарной помощью, говорит Дмитрий Ширинский, заместитель главы Мирнинского района.
4: Наш суровый северный край показывает хорошие успехи в горнодобывающей углеводородной промышленности. Здесь трудятся самые настоящие патриоты.
2: Праздничный вечер завершился осохаем на площади. Мирнинцы встали в общий круг под ритм барабанов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край».

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Так ведь за этим я сюда пришел. У тебя есть белая простыня?
4: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой осени. Начнем обзор с отечественной фантастики под названием «Девятая планета». После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на девятой планете. Удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие, обычные армейские воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается. Кто-то скорректировал им всем память. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. Возрастное ограничение 16+.
5: Вверх по руке. Вы в полной безопасности. Что вы видите?
6: Эта планета – последняя надежда для миллионов землян.
7: Несколько раз в год открывается портал на другую планету, а в тоннеле метро.
8: Что за дыра?
9: Девчонки, что вечером делаете?
7: И там две луны, жара и монстры бегают.
10: А вот это шах и мат. Представляй, лох.
11: Да я чё? Да он не тем конем пошел.
12: Дима, ты что здесь делаешь?
4: Для любителей мультфильмов, пожалуйста, приключенческая анимация «Капитан Невельской и земли черного дракона». Капитан Невельской и девочка Надя отправляются в опасное путешествие с целью исследовать последнее белое пятно на карте, но сталкиваются с совершенно необычным миром, знакомятся с местными жителями и вместе пытаются спасти землю от захвата браконьерами. Возрастное ограничение 12+.
13: Дикая!
14: Должна совершать дикие поступки.
15: Благородным барышням не пристало лазать по крышам. Хочешь, чтобы тебя отчислили?
13: Посмотрите-ка, у Дикой новый кавалер.
16: Когда этот ребенок возьмется за ум, таким как вы, здесь не место.
4: У меня на этом все. Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

разобрала старый шкаф с его немым добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «за». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тихо с

0: просто скелеты в шкафу. Скелеты в шкафу. Просто скелеты.
1: Радио «Алмазный край». Мирный мир.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS 77 AON и Кюсетон Бирнима свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР, он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Кинчатю Бибир Сел, то сумею себе кисмигать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мир 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

твоих стих ветер. Пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Будущие события, все могу забыть, но тебя не забыть, не, ай, снова, да.

0: Ты такая одна и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне?

0: всегда поживу.
1: Алмазный край, Алмазный край.
2: Не переключайся.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

простил твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
3: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

красивый глянь из каталога. По звездам буду искать тебя. Я точно знаю, что

огромное поле, каждый из нас воин. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое, это может быть правильный путь. Разберись спокойно, в чем есть твоя

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и эфемерная средства регистрации. Тунтунан ЛФС. Тунсельте. АОН. И КЮСЕ. Тун. Мирный мадах свидетельствует. Себя. Информационные технологии. Лар. Он массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. Та. И КЮСЕ. Субъект. Сел. Тосуню. Субъект. Субъект.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

Мирном. 2. Алмазный край. Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ, Спорттовары.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Ты все еще ждешь.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соедини.
1: Радио «Алмазный край», объединяя города.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

в Мирном. Три. Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гергернадзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сол Тавсунюсу Бекисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывает свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

0: Я тебя люблю.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: сказы вновь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Как я мог все так оставить? Глаза наполненные болью. Любить тебя, но быть с другой. Забыть и больше не

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. «Алмазный край». Радио без границ.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». This is Radio Freedom.

0: В Мирном 7 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно, от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорт товары.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Подросток травмировал позвоночник в ДТП на трассе Анабар в Мирнинском районе. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Ириляха в Мирном достроили административное здание. Молодых сотрудников Алроса проверили на знание мемов и истории во время квиза «Разум». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно, от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в удачном Айхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: «Алмазный край». Радио «Без границ».

0: В Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Подросток травмировал позвоночник в ДТП на трассе Анабар в Мирнинском районе. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Ириляха в Мирном достроили административное здание. Молодых сотрудников Алроса проверили на знания мемов и истории во время квиза «Разум». Далее подробности. На трассе Анабар перевернулась машина. 14-летняя пассажирка в больнице. Авария случилась на 515-м километре дороги. 45-летняя водительница выбрала небезопасную скорость и не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась на бок. Ремень безопасности не спас несовершеннолетнюю пассажирку от травмы позвоночника. Девочку доставили в Айхальскую больницу. В крови водительницы следы алкоголя не нашли. По факту аварии проводят административное расследование. Далее. В зоне отдыха у реки Ириляах в Мирном готово административное здание. На первом этаже рабочие обустроили просторный холл и санузлы, в том числе для маломобильных граждан. На втором – офисное помещение и открытое пространство с панорамными окнами, выходящими на реку. Продолжит Ренат Хуштова, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Первоначально объект предполагался для летней эксплуатации, и в ходе реализации проекта все-таки было предложено для эксплуатации и в зимний период в том числе, поэтому были внесены корректировки в проект.
2: Здание построили в соответствии с дизайн-кодом города. Объект передадут для эксплуатации Управлению спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Еще одна новость. 15 команд молодых специалистов Алроса сошлись в Мирном, Удачном и Айхале, чтобы проверить силу мысли. Корпоративный университет провел предпоследнюю игру сезона интеллектуальной лиги «Разум» сразу на трех площадках. Знания и интуиции участников проверили по разным темам – от истории и мифологии до сериалов и мемов. Квиз прошел в новом формате. «Своя игра». Продолжит Владимир Войтов, участник команды «Где карта Билли».
4: Это развитие в интеллектуальном плане. Ну, не в интеллектуальном, может быть, кругозор, эрудиция, как соревнования по спорту, так и соревнования вот в мозговой деятельности.
2: Участники с азартом брались за решение каждой интеллектуальной задачи. Главная цель таких соревнований – понять, в каких темах сотрудники имеют преимущество и научить молодых специалистов работать в команде. По итогам четырех игр выявят победителей на каждой из трех площадок. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно. В Удачном Айхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накыне ясное небо. Воздух прогреется до 7 градусов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Или старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11. Культ спорттовары.
2: Алмазный край.

0: Тим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Подросток травмировал позвоночник в ДТП на трассе Анабар в Мирнинском районе. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Ириляха в Мирном достроили административное здание. Молодых сотрудников Алроса проверили на знание мемов и истории во время квиза «Разум». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергернадзор Федеральной службы ПАТА и Кринчатюбе Бирсел Товсунюсюбе Кисунюгар Бирагапи.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Не переключайся.

0: В Мирном 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Подросток травмировал позвоночник в ДТП на трассе Анабар в Мирнинском районе. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Ириляха в Мирном достроили административное здание. Молодых сотрудников Алроса проверили на знания мемов и истории во время квиза «Разум». Далее подробности. На трассе Анабар перевернулась машина. 14-летняя пассажирка в больнице. Авария случилась на 515-м километре дороги. 45-летняя водительница выбрала небезопасную скорость и не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась на бок. Ремень безопасности не спас несовершеннолетнюю пассажирку от травмы позвоночника. Девочку доставили в Айхальскую больницу. В крови водительницы следы алкоголя не нашли. По факту аварии проводят административное расследование. Далее. В зоне отдыха у реки Ирилях в Мирном готово административное здание. На первом этаже рабочие обустроили просторный холл и санузлы, в том числе для маломобильных граждан. На втором – офисное помещение и открытое пространство с панорамными окнами, выходящими на реку. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Первоначально объект предполагался для летней эксплуатации, и в ходе реализации проекта все-таки было предложено для эксплуатации и в зимний период в том числе, поэтому были внесены корректировки в проект.
2: Здание построили в соответствии с дизайн-кодом города. Объект передадут для эксплуатации Управлению спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Еще одна новость. 15 команд молодых специалистов Алроса сошлись в Мирном, Удачном и Айхале, чтобы проверить силу мысли. Корпоративный университет провел